пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную, владычицу нашу, Богородицу и пресвятую Марию, со всеми святыми помянувши сам.

Господи, усними отверзишь уста, мы возвесят хвалу Твою. Господи, усними отверзишь уста, мы возвесят хвалу Твою. Господи, что все умножь служащими, мнози устают на мя, мнози глаголю души моей, не спасение ему Бози его. Ты же, Господи, заступник мой, си слава моя, и возносяй главу мою, гласа моим, как Господу воздвах, услышами от горы святые своя. Азу слух и спах восставь, ибо Господь заступит мя, не убоюсь от тем людей, укресно падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразила сердца враждующими в суе, зубы грешников сокрушила иси, Господне, и спасение на людях Твои, благословение Твое. Азу слух и спах восставь, ибо Господь заступит мя, Господи, да не ярстве Твое обличишь мене, не же гнев Твоим накажешь мене, яко стрел Твоим взошел мне, утвердилась и на мне руку Твою. Не есть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, не есть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзедоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеша на мне, посмердеша и согниша раны мои от лица безумия моего, пострадав слякокся до конца весь день седу и хожда, яко лядвия моя наполнишься поруганий, не есть исцеление в плоти моей, озлоблен бы их и смирихся до зела, в рыгах от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое Тебе не утаися. Сердце мое смятеся, оставь мя, сила моя, и свет очью моей, тони со мною. Друзья мои, искренни мои, прямо мне приближься и сташа, и ближний моя далече мне сташа, и нуждах все ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголоку суетная, и всивны весь день поучахуся. Аз же, яко глух не слышах, яко нем не отверзаю уст своих, и вы, яко человек не слыша, и не имею во всех своих обличения, яко на тебя, Господи, упала, ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко рекза никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижайся ногам моим, на мя вели речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекуся о гресе моим. Врази же мои живут, и укрепишься паче мене, и умножишься ненавидящими без правды, восстающие, ми злая возблагая, а болгахами за них гоня благостыню. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон мир помощь мою, Господи, спасение моего. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон мир помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утренне возжида Тебе душа моя, коль множествую Тебе плоть моя в земле пусть и непроходней, и безводней, так и во святим явихся Тебе, видите силу Твою, славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, усне мое похвалите Тя, так и благословлю Тя в животе моем, а имени Твоим воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и устнама радости восхвалят Тя уста моя. Аще поминав Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко былось и помощник мой, в крови крилу Твоей возрадуйся, припе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя, Тии же в суе скаша душу мою, не идут преисподней земли, предадятся в руки оружия, части рисовом будут, царь же возвеселится, Бозе похвалится вся, клянися им, яко заградишься уста глаголющих неправедная, на утренних поучахся в Тя, яко былось и помощник мой, и в крови крилу Твоей возрадуйся, прильпе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внеди пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, живот мой аду приближися, привменен бых с нисходящими в рог, бых, яко человек без помощи в мертвых свобод, яко язви не спящий во гробе, их же не помянулся к тому, и тие от руки Твоей от пиновения выше, положишь имя в рое преисподнем, в темных и сине смертней, на мне утвердися ярость Твоя, вся волны Твоя навела и синамя, удалилась из знаемых моих от меня, положишь имя мир за себе предан бых и не скаждав,
Отче мои, изнемогости от нищеты, воззвав Тебе, Господи, весь день, воздев Тебе руцы мои, и за мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедаться Тебе, и да повесть в гробе милость Твою истину Твою в погибели, и да познала будут во тьме чудеса Твои, правда Твоя в земли забвений, и аз к Тебе, Господи, воззвав, и утро молитву моя предворите, скую, Господи, отреющую душу мою, отвращающую лице Твое от меня, нищесть азы в труде от юности моя, вознежися, смирися из немогов, на мне придуша гневе Твои, устрашение Твое возмутиша мя, а выдоша мя, яко вода весь день, держаша мя в купе, удалилась от меня друга и искреннего и знаемых моих от страстей, Господи Боже, спасение моего, во дни воззвах и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови душе моя Господа, не забывай всех воздаяний Его, очищающего все беззаконие Твоя, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твое, обновиться яко орля юность Твоя, творя милостыни Господь и судьбу всем обидимым, сказав пути Свои Моисееву и сыновом Израилевым хотение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, не же в век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость Свою новоящихся Его, велико отстает восток от запад, удалил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сын и ущедрит Господь боящихся Его, яко той позна создание наше, помяну, яко персий смы, человек, яко трава дни Его, яко цвет семный, так и отцветит, яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает того места своего, милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небеси уготовил престол Свой, Царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные и крепостью, творящие Слово Его, услышьте глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа, на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, слушай моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не внеди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится при Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил я землю живот мой, посадил меня из темных, яко мертвый века, и уны во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, творение кругу Твое поучахся, воздев Тебе руцы мои, душа моя, ко земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь нисходящим в ров. Слыша, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя упала. Скажи мне, Господи, путь вон же пойду, яко к Тебе взял душу мою. Изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить и волю Твою, яко Ты си Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живишь меня. Правдою Твоей изведешь от печали душу мою. И милостью Твоей потребишь и враги моя. И погубишь и все остужающие души мои, яко азрак Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не внеди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не внеди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя.

отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского Златоустого, слово огласительное на святую великую неделю Пасхи. Аще кто благочестивый боголюбив, да насладится всего доброго и светлого торжества. Аще кто раб благоразумный, да внидит радуясь в радость Господа своего. Аще кто потрудится, постяся, да воспримет ныне динарий. Аще кто от первого часа дел есть, да примет днесь праведный долг. Аще кто по третьем часе приедет, благодаря да празднует. Аще кто по шестом часе достижет, ничтоже да сумнится, ибо ничем же отщетевается. Аще кто лишился и девятого часа, да приступит ничтоже сумняся, ничтоже боясь. Аще кто точью достижет, видит на десятый час, да не устрашится замедление, либо честив Боси Владыка приемлет последнего, якоже и первого. Упокоевает воедино на десятый час пришедшего, якоже делавшего от первого часа. И последнего милует, и первому угождает. И онному дает, и всему дарствует. И дела приемлет, и намерения целует. И деяния почитает, и предложения хвалит. Тем же убо внидите все в радость Господа своего, и первые и вторые мзду приимите, богатые и убозие друг с другом ликуйте, воздержанницы и ленивые день почтите, постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь отнесь. Трапеза исполнена, насладитесь все, телец упитанный, ничто же да изыдет алчей, все воспримите богатство благости. Никто же дорядает убожество, явибося общее царство. Никто же доплачет прегрешений, прощения бо от гроба сия. Никто же да убоится смерти, свободи бы нас, спасовая смерть. Угаси ее, и же от нея держимый, плени ада, щедый в ад, укорчи его, кусивши плоть его, и сие предприемие Исаия его запи. Ад глаголит, огорчися, средь тебя доля, огорчися, ибо упразднися. Огорчися, ибо поруган бысть, огорчися, ибо умертвися, огорчися, ибо не сложися, огорчися, ибо связася, прият телу и Богу приразися, прият землю и среди неба, прият я же видяше и впаде во я же не видяше. Где твоя смерть тяжала? Где твоя ади победа? Воскресе Христос и ты низвержися. Воскресе Христос и подошат демони. Воскресе Христос и радуются ангелы. Воскресе Христос и жизнь жительства. Воскресе Христос и мертвы не един в гробе. Христос бо восста от мертвы, начаток усопший весь, тому слава и держава во веки веков. Аминь. Христос воскресе.

0: спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, пребогословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми поминувши сами себе и друг друга, и весь живот